0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: решишь. The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Лав Радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Михайлов.

0: Питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio.
1: I'm back from work. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45-15-85.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20-66-66.
6: Лаврадио.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Красавцы Love Radio начнут этот день вместе с тобой. Продолжается невероятнейшая московская жара. Ну, думаю, остальная Россия тоже не отстает. Максимальная температура, максимально возможное количество открытых окон в квартире. И все, лишь бы охладиться. Три душа, пожалуйста, следите за счетом на холодную воду, потому что она расходуется огромными количествами. Но, как показали кассы магазинов, а люди-то на неделях, видимо, не работают. Захожу вчера, спокойно, часа, наверное, в 2 или в 3, и вижу, как на кассе огромное количество минералки кто-то берет, кто-то уже замаринованное мясо. Такое ощущение, ну, вряд ли они просто, это не бизнес-ланч, скорее всего, было не так уж сильно, они хотели пить. Все уже готовятся к этим самым пикникам прямо посередине недели. Может быть, кто-то уже даже открыл купальный сезон, потому что местные озера городские внутри, возможно, уже вполне себе прогрелись. Какой из этих путей выберешь ты? Уже отправиться в середине рабочего дня на перерыв не в кофейню, а куда-нибудь на озеро с мясом, или все-таки дождешься выходных? Можешь написать на 8-915-300-106-6. Ну и давай будем потихоньку вместе с тобой просыпаться. Поставим треки, под которые мы просыпались, посмотрим, что по звездам и что по обычным звездам шоу-бизнеса. Вот так я разделил звезды космические и звезды земные. Ну а начинаем мы с Beyoncé и Single Ladies. Всем доброе утро!

0: Don't You Worry. Это Black Eyed Peas здесь в эфире Love Radio вместе с Дэвидом Гетто и Шакирой. Собрались же однажды такой мощной компанией. Представляешь, как много охраны было в тот момент возле студий. Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетто.
1: Ну, чтобы они друг друга не перебили.
0: Вдруг не договорятся.
1: Я круче, нет, я круче.
0: Нет, мой звук, нет, мой звук оставим. Поэтому, да, ситуация напряжная.
1: Ну и что в итоге, за чего переживали? Ни один звук не останется, кроме нашего. В итоге, прямо сейчас, Morning Routine, поставим пару треков, под которые мы сегодня с Ярославом просыпались. Что нас вело на работу по дороге, что мы послушали, чтобы проникнуться где-то летним уже настроением, а где-то пока еще весенне-летним. Переходящий трек, вот как у Доузы из Криптонита получился. Фейерверк, вспоминаем работу прошлого года. Легенький такой.
0: Да, да. Хороший. Да, да. Вообще казахстанский хит.

0: все.
1: Да? А мне кажется, чувство эйфории, фейерверк кровати, это дэш, когда детский лагерь вспоминается, когда вас отправляют туда, и вы скачете на кроватик вместо того, чтобы спать. В конце фейерверк, в конце сезона, и вы знаешь, у меня какие-то детские такие чувства проснулись, круто.

0: становится все понятнее.
1: Ну, лучше, да.
0: И постепенно ты все больше слов разбираешь.
1: Ну, это практика, видишь, работа с дикцией.
0: Ну, говорю, для меня самая все еще легендарнейшая строчка из этого трека. Я немею, я белею, я совсем не понимаю, я рука, что отлежали. Четко можно было погрузиться в думы руки, которые отлежали, той самой незнакомки.
1: Рукоплеть.
0: Да.
1: Ну, романтика получается. А у меня сегодня и Дэм, и трек «Атлантида». Вот скажи мне, это искусственный интеллект или нет? А в моменте кажется, как будто ИИ.

Ну, 25-й год, октябрь. Нет, тут вот и трое изображено, двое диджеев и девочек.

0: красиво, в принципе, смотри. На помятых простынях не смогла загладить свои обиды. Где найти силы? Страх свой доверяю снам, отпуская по волнам Атлантиды. Ему меня не найти там. Ну, красиво.
1: Очень красиво. Ну, в целом, если так читать, я считаю, что многое будет красиво. Знаешь, есть вот еще вот такая вот строчка, вот я тебе напомню. Я немею, я белею, я не понимаю, что со мной происходит. Ага. Я рука, что отлежали. Это Хокку.
0: Нет, это Хокку вообще-то сделал квадратный рифм, добавив это слово. Ну, красиво тоже. Дома со скриптонит фейерверк, это вот в этой было, да?
1: Да, да, да.
0: А прямо сейчас звучит Идем и Атлантиды. Это наши рекомендации в рамках Morning Routine. Мы красавцы Love Radio, Ярослав Парамонов, Кирилл Данилов. Вот такое слушаем.
1: Распаковывайте ваши плейлисты, добавляйте треки и давайте просыпаться.
2: Это красавцы Love Radio. Реклама.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Танец

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Just the way you are. Это Милки в эфире Love Radio только что.
1: 3, 2, 1. Стартрик.
0: Ну а у нас уже заряжен самый точный астропрогноз. Что принесет сегодняшний день, среда? Что нужно будет делать и что точно не стоит?
2: Овны.
3: Отличный день для профессиональных достижений.
0: Все. Ой, нет.
3: Вот так вот.
0: Ну, другие дни не стоит, да, сегодня прям да.
2: Тельцы.
0: Уделите внимание близким.
3: Ну, тоже полезно.
2: Близнецы.
3: Восстановите баланс между личной жизнью и работой.
2: Раки.
0: Балуйте себя искусством, природой и прогулками. Всем сразу, это принесет вам вдохновение.
2: Львы.
3: Звезды советуют посвятить время размышлениям о будущем.
2: Девы.
0: Прислушайтесь к своей интуиции.
2: Весы.
3: День может принести какие-то новые знакомства.
2: Скорпионы.
0: Не бойтесь рисковать. Это может привести к большим достижениям.
2: Стрельцы.
3: Проведите этот день активно, вместе с друзьями.
2: Козероги.
0: Да. Прекрасное время для повышения квалификации. Отлично.
2: Водолеи.
3: Используйте все свои личностные качества для достижения целей.
2: Рыбы.
0: Смелые решения принесут удачу.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Кока в эфире Love Radio 7.33 в столице, и все завистники покидают срочно все соцсети Виктории Бонни, потому как она хвастается супер крутой машиной в эксклюзивном цвете.
1: Lamborghini Urus в цвете своего бьюти бренда приобрела Бонни Бьюти, называли этот, ну а как еще можно было
0: Bonnie
1: назвать?
0: Бонни Бьюти, номер цвета такой, небесно-голубой.
1: Бонни Бьюти, моя новая малышка купила сама, пишет Виктория.
0: За свои деньги.
1: Не подарок. Это меня очень радует. 1 год и 3 месяца я ждала ее. Ну, теперь мы знаем срок беременности машиной. 1 год и 3 месяца. Чуть-чуть подольше, чем выносить человеческого ребенка.
0: Ну, сколько интересно вот предзаказов на Lamborghini Urus. И кто люди в этом списке? Ну, то есть наверняка же там, ну, что-нибудь такое, популярный певец. Лидер мнений.
1: Это ты так запикал имя певца?
0: Популярный певец.
1: Не собирался говорить.
0: Из какой-нибудь страны. Ага. Лидер мнений. Потом какой-нибудь темщик, который, знаешь, нейрокоуч.
1: Угу.
0: И вот кто такой потом какой-нибудь...
1: Ну и молодая мама в декрете.
0: И
1: обычно,
0: какой-нибудь доктор, знаешь, владелец сети своих клиник. Какой-нибудь пластик, медицины какой-нибудь косметологической. Какие-нибудь такие люди, мне
1: есть
0: кажется.
1: Есть кто-то, кто в списке, кто-то слушает? Подтвердите, вы там, не там, кто вы есть?
0: Кто цвет видел машины Бонни Бьюти, тоже скажите, красиво? Стоит вот рассматривать ожидания до 1,5 лет своей машины?
1: Ну, ты думаешь, это разрабатывали цвет все это время? Они говорят, да не получается смешать. Мы уже...
0: Слишком бьюти, блин.
1: Да, мы синий с этим уже мешали, и с тем. Там сидит просто такой отдел. Не совсем взрослый, видимо, мешают краски.
2: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。 Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love. В эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7.45, столица, мы продолжаем.
1: Пробежимся по новым гаджетам. Я так полагаю, у вас уже смарт-часы свои с собой где-то. Смартфончик тоже здесь. Возможно, умные очки, но если у вас гаджет для диагностики профессионального выгорания, такого, я думаю, да вы ладно. Еще не успели себе приобрести.
0: Уровень сатурации померил и профессиональное выгорание заодно. Значит,
1: ученые создали аппарат, который выявляет признаки утомления и профвыгорания через анализ движения ваших глаз. Аппарат состоит из камеры, регистратора, подставки для головы и компьютера со специальной программой. Пока создается сцена из заводного апельсина. Где-то как будто бы так должно
0: и происходить. И такое смотрел.
1: А, конечно. Техника записывает микродвижение глаз в режиме замедленной съемки, после чего алгоритм анализирует информацию и помогает специалистам вынести вердикт. Значит, аппарат позволяет, в отличие от имеющихся методов, не детектировать сам момент наступления утомления, а оценивать степень выраженности утомления и прогнозировать, когда наступит предел. Что вам так некий микротремор глаз можно увидеть?
0: Я думаю, что нужно для некоторых компаний ввести это. Знаешь, вот есть компании, где обязательно человек должен пройти алкотест, прежде чем приступить к работе. Ну, например, какие-то логистические
1: на турникетах
0: водители.
1: Поставить, конечно.
0: Да, и сразу человек заходит, сразу видно, этот близок к выгоранию. Его сильно не грузим, поощряем, хвалим, отпустим пораньше. Этот бодрый, давай за него работаем.
1: Я думал, там просто турникет тебя не пускает на работу, если как же. Ты просто привел пример с таксистами, их вообще-то не пускают, если у них переутомление. А тут типа, ладно, заходи, но тебя сильно трогать не будем.
0: Ну да.
1: Ну и вообще, я так понимаю, я знаю, с чем сравнивает нейросеть утомление. Вот эти глаза Эдварда Нортона из бойцовского клуба, скорее всего, вот их берут за эталон.
0: О чем бы они могли нам рассказать?
1: И с ним сравнивают.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: это The Weeknd и Take My Breath в эфире Love Radio. И захватывает дыхание небесные тела. Луну, Юпитер и Венеру можно будет увидеть после заката в ближайшие три ночи, сообщают нам наблюдатели за телами. Правда, Луна будет не полная, а только серп, сообщают специалисты.
1: Только серп ожидается.
0: Да. Ну, я предлагаю тогда всем поискать свой молот где-то в кладовке и дать возможности символу вновь засиять.
1: Да, ведь все определенно вас поймут, если вдруг вы с молотом выйдете смотреть на серп ночью. Да, ни один человек вас не осудит, так, безусловно.
2: В одной руке
1: да.
2: у вас молот.
1: Наташа, сфоткай меня, типа серп и
0: молот. Все подумают, что ты Тора косплеишь просто, да и все.
3: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
12: Столько условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
15: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
16: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
17: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
18: Подробности на tixfli.rf.
19: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
20: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
21: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. I am paid to exist.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: В Сапсанах может появиться посадка по биометрии. Названо самое выгодное время для увольнения. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В РЖД рассматривают возможность внедрения посадки по биометрии на Сапсаны после тестирования и ускорения работы технологии. Напомню, опция стала доступна в пилотном режиме в начале апреля на отдельных направлениях «Ласточки». В будущем посадка по биометрии будет добавлена еще на два маршрута – от Нижнего Новгорода до Иваново и Кирова. Эксперты по трудовому праву рассказали, когда выгоднее всего увольняться. Так необходимо выбирать месяцы, в которых больше всего рабочих дней, и избегать увольнения после продолжительных новогодних или майских праздников. Сумма компенсации за неиспользованный отпуск в этом случае будет больше. Если в компании установлены выплаты премий, бонусов или 13-й зарплаты, лучше дождаться их получения. В школах нашей страны с 1 сентября появится новый профиль – искусственный интеллект. Дети будут изучать особенности работы с нейросетями на уроках информатики углубленного уровня. Паулина Андреева и Федор Бондарчук официально развелись. Актриса и режиссер были вместе 9 лет. Слухи об их расставании ходили больше года. Пара перестала появляться на публике вдвоем, а Андреева публиковать совместные фотки. Готовится к свадьбе. Будущая супруга Роналду поменяла имидж. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Независимый разработчик создал сайт, где можно за донат покормить кота и посмотреть, как он ест. Пользователи выбирают одну из трансляций и отправляют пожертвования. После этого умная кормушка выдает еду, а животное приходит к миске прямо перед камерой. Чтобы коты не переедали, донаты можно отправлять только раз в определенное время. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
3: Настолько диджитализировалась современная жизнь, что даже кормление кота теперь перешло на удаленку.
4: Да, некий Cattly Funds был кем-то создан. Можно донатить коту, поддерживать. Kitty Funds, да, заходите.
3: Сейчас поговорим.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Или все-таки Pussy Fans, это же кошечки.
4: Коты едят на камеру. Это получается такой своеобразный...
3: 24 часа.
4: Да, мукбанг своеобразный получается. Есть специальный сервис, где можно покормить кота прямо сейчас через видеотрансляцию. То есть нажимаешь задонатить на корм, корм высыпается, приходит кот и начинает есть. И ты очень довольный, следишь за тем, как кот в фишае наминает корм.
3: А я видел, кстати, это в коротких видео. То есть до того, как в новости попало, мне тоже попадались эти видосы, где вот просто коты едят из автоматических кормилок. При том, что перекормить кота невозможно. Есть определенное время, когда этот донат точно активирует корм. Ну, либо, я так понимаю, встанет в очередь на следующее
4: потом
3: кормление.
4: Потом блок просто, да, тебе не дадут просто его перекормить. То есть уже этот сытенький, ему больше переедать нельзя. Давайте пока делаем паузу. Выберите другого кота.
3: Во-первых, это круто для тех, кто вот сердобольный, любит кормить кошечек. Просто вот у меня тут в магазине на кассе стала появляться женщина в последнюю неделю, которая подходит и говорит: молодой человек, вот котиков покормить, купите, пожалуйста, 400 рублей всего.
4: Всего?
3: Ну, в смысле? Ну, то есть, когда я хотел покормить котика, да, я заходил в магаз и покупал на магазине что там? За 26 рублей вот этот жидкий какой-то корм для котиков.
4: Вот, 400 рублей пиво и чипсы. Купите котиков покормить, пожалуйста.
3: И самая
4: это
3: фишка,
4: не мне, я вас уверяю.
3: А я вот, знаешь, повернулся от неожиданности, говорю: вы меня решили заскамить прямо на кассе. Она такая:
4: ну, что такое скам?
3: Вот,
4: скам. Или она знала?
3: Она не знала, она такая: ну, не хотите, как хотите, ну, вот, ладно тогда. Чтобы, видимо, никакого-то шума не поднялось. Так вот, я смотрю, она потом рядом развела девчонку маленькую на эту покупку.
4: Ну, ты проследил за ней? Покормила ли она котов?
3: Нет, ну она правда как кошачий корм покупала. Ну, вряд ли себе. Выглядит то, что женщина приличная. Просто такая вот она находчивая, понял? А вчера я смотрю, она уже в другого кого-то просит. И какой-то парень говорит: что ж вы, женщина, уже всю неделю тут ходите и попрошайничаете. Она говорит: а я котиков кормлю. Вот вы кормите котиков. Может быть, мне вас пристыдить, что вы не подкармливаете бездомных кошек? Что вы меня стыдите? Ничего криминального. вот так отстаивать свои права. Я думаю, вот такой бы сервис открыть для нее и сказать, вот, пожалуйста, сидите дома и кормите котиков.
4: Да классно, потом поставят просто в магазине две тумбы для дебатов, а они уже полноценно, ты через неделю еще вернешься, там уже толпа, уже плакаты, да, там камеры стоят.
3: Андрей Малахов ведет. Мы поговорили со всеми жителями этого дома, Ярослав, что скажете?
4: Вы хотели купить курицу, а мы принесли вам пищу духовную, а не физическую.
3: А еще я думаю, что хорошую вот эту технологию надо раскатывать для тех, кто уезжает в отпуск и кому некого попросить зайти покормить кота. Это же идеально, ты сам видишь, как твой кот ел.
4: Только чужой, потому что твоего же не стоит такая кормушка.
3: Нет, ты вот себе ставишь, когда ты владелец кота, и уезжаешь.
4: Это, да, это супер.
3: Все, забираем.

0: что думаешь ты?
1: А что думаешь ты по поводу нашей утренней темы? Какой green flag на работе? Говорит о том, что вы попали в правильное место. Какие-то, может быть, очевидные или неочевидные зеленые флажки, когда вы выбирали работу. Что вы, на что будете обращать внимание? Может быть, начальник, который не следит за временем на работе. То есть, пожалуйста, пришел попозже на 15 минут, без выговора, без каких-то там дополнительных сообщений. Пожалуйста, живи себе спокойно. Или ушел чуть пораньше. Иногда без наглости, конечно, но где-то есть какая-то определенная свобода.
2: У тебя всегда есть но какое-то такое, да, ушел, но без, да, но. Я вот думаю, парковочное место для многих тоже может стать вот причиной остаться именно вот в этом месте, потому что едет на своей машине, развез детей, куда-то ее ставить надо, и именно выделенная парковка становится вот последней каплей для принятия решения.
1: Может быть, у вас в компании есть корпоративные автобусы, вам никогда и не нужна вообще парковка.
2: Он дежурка в 5 утра?
1: Где-то, да, едет такой, один водитель, как школьный, он собирает всех работников, вы весело общаетесь, пока едете на работу.
2: Ну что,
1: и все сразу.
2: Там откуда я родом, это распространенная практика.
1: Да?
2: Ну, конечно, шахты собирают всех своих работников с самого утра. Дежурка называется. Есть определенные точки в городе, где останавливается дежурка. Туда вот всегда, ну, знаешь, вот остановка, и немножко от нее подаль стоят люди одинакового вида, такие в каких-то профессиональных куртках. Они все время собираются и стоят там. А потом подъезжает автобус без номера. Они у него заходят и уезжают. И я в детстве не понимал, что это. А потом мама говорит, это дежурка. Дежурка. Дежур.
1: Я не понимал.
2: От французского дежур.
1: Да. Мама,
2: работать в удовольствие.
1: Мама поворачивается и говорит мне, вот в школе будешь плохо учиться, это десятигодники. Они до сих пор 8 класс пытаются закончить. Они уже без номеров едут в школу. Их просто увозят.
2: Инкогнито.
1: Да, их не особо афишируют, что они существуют.
2: Школа под землей у них находится, чтобы не видели никто, что они на второй год.
1: Ну и вы напишите нам 8-915-300-106-6. Какой green flag на работе говорит о том, что вы попали в правильное место, какие-то очевидные, неочевидные вещи. Заходите в наш канал, там тоже под кружочком можете оставлять свои мнения.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: 8.20 столица в форуме сегодня запустили темку гринфлагов на работе.
1: Есть ли какие-то неочевидные или очевидные бонусы, по которым вы понимаете, что точно выбрали нужное место? Вот Гиз говорит, ну если там такие красивые парни, я точно буду стараться устроиться туда работать и остаться там навсегда. Еще улыбчивые и добрые люди. У вас, ребятки, все это есть. Ну все, приходите,
0: Гиза,
1: рассматриваем.
0: А что ты никогда даже резюме не скидывала свое? Скидывай резюме. Нам нужен, знаешь, кто? Нам нужна муза. Открытая вакансия муза.
1: Улыбчивые люди и красивые в том числе. Пожалуйста, это первый гринфлаг, который сегодня прозвучал. Вот с этого мы сегодня начнем. Ну а вы напишите нам на 8-915-300-106-6. Расскажите, какие гринфлаги, какие зеленые флаги на работе вы бы рассматривали, чтобы точно понять, что это нужное место, где стоит остаться.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе.
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Это Smash и Door, розовый туман в эфире Love Radio 8.31 в столице. И вернемся к теме обсуждения.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Обсуждаем, есть ли какой-то green флаг на работе, какой-то зеленый флаг, который говорит о том, что вы попали в правильное место.
0: Ну или зеленый свет на трудоустройство.
2: Или просто хороший приятный бонус. Анжелика нам пишет: белая зарплата. Социальный пакет, включающий питание, дополнительное медицинское страхование, отличный коллектив.
0: Но это в социальный пакет вряд ли входит, отличный коллектив. Это уже как повезет.
2: Но это вот от HR тоже зависит, это он же набирает отличный коллектив. Мне повезло, работаю в такой классной компании с филиалами во всей России, есть и такси. И парковка, охраняемая для сотрудников, и много других плюшек. Жаль, что для вашей музы я уже стара. Да нет такого понятия, что стара для музы.
0: Анжелика, вообще не бывает.
2: Есть такое удивительное понятие, как парковка с охраной. Значит, опасный райончик где-то. Нужно охранять машину.

0: С другой стороны, а что переживать насчет музы для нас, если вот такой отличнейший вообще пакет всего вы описали на своей работе? Было ощущение, что дальше, если вы хотите так же, как и я, зарабатывать от 250, да, и дальше уже рекламы и конкретный рекрутмент.
1: Питание. Ну, может, ну где-то должен быть подвох. Может, питание на охраняемой парковке хотя бы, может, так?
0: Нет, все, все есть, но питание невкусное.
1: Ирина нам рассказывает. Не так давно устроилась на новую работу. Самый очевидный грин-флаг для меня — это мега-крутая руководительница Альбина и самый лучший коллектив. И передает им сразу же: привет, Стан-регион, вы лучшие. Ну, в общем, еще один зеленый флаг мы для себя выяснили. Приходите, говорите: руководитель у вас... А, не Альбина. Ладно, я приду еще поищу.
0: Мимо. Да, тогда Альбина, мимо.
1: Хорошо.
0: Пишите, что думаете вы. 8-915-300-106-6. Зеленый свет. Green flag для трудоустройства. Что должно быть на работе, чтобы вы точно сказали: я хочу здесь быть.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Боб Синклар и Кайза, Can't Wait в эфире Love Radio. 8.35 в столице, красавцы с тобой. Обсуждаем сегодня зеленый свет на работе. Green Flag. Что должно быть такого вам предложено, чтобы вы точно захотели трудоустроиться? Вы делитесь своими мнениями.
1: Вот Анима нам рассказывает. Если будут красивые девушки, классно, найду девушку. Люди будут хорошие, классно, найду друзей. Ну, значит, получается, есть два Green Flag. Либо красивые девушки, либо хорошие друзья, если они, получается, некрасивые девушки.
0: И нехорошие друзья.
1: Если они... Ну, все, закончилось уже. Все множество мы перечислили.
0: Получается, в целом, позитивное мышление читается в этом сообщении. Такое отношение к жизни вот всегда на духоподъеме.
1: Угу. И как мы выяснили до этого, и чтобы начальницу Альбины звали.
0: Это вообще супер идеальная комбо.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Филатов и Кэрос, движ в эфире Love Radio, красавцы с тобой, 8.47 в столице. Сегодня мы обсуждаем green flag на работе. Что должно такое быть у работодателя, чтобы ты сразу захотел туда устроиться?
1: Алена заряжает в нас целый список. Руководство, конечно же. Если с ним повезло, то будет все. Я обожаю свое начальство. При трудоустройстве мне выделили парковку. В работе меня слушают и слышат. С тобой считаются, как с профессионалом. В коллективе здоровая атмосфера и твое участие в новых вопросах вознаграждается рублем, а не грамотой, как на прошлом месте.
0: Красиво. Вот это хорошо. Но тут грех отказываться от такого трудоустройства. А что за задачи? Можно поподробнее? Есть вакансии какие-то?
1: Да что уж там задачи, когда такое руководство?
0: Наталья пишет. Привет.
1: Приятно.
0: А я выбрала работу в 3 минутах от дома. Иду через двор. От работы в 3 минутах через дорогу отказалась, потому что через дорогу переходить надо. Зато умудряюсь задержаться на 3 минуты. Потому что вот рядом сели Наташа. Наташа — это проблема близких расстояний. Я как человек, который всю жизнь сначала жил. У меня был детский сад, буквально в 5 минутах. Но там возила бабушка на санках, обходилась без опозданий. Потом, значит, у меня была школа в 10 минутах, даже меньше ходьбы. И там заходил одноклассник, и я не опаздывал. Потому что он заходил за мной. А потом институт был в 10 минутах, и вот тут начались опоздания.
1: Дорога из области очень сильно дисциплинирует.
0: Согласен.
1: Особенно если ты едешь на электричке. У тебя есть 2 варианта. Ты либо успел, либо уже торопиться нет смысла. Ну, то есть она уехала, пока. И ты точно не будешь на работе раньше, чем приедет следующая.
0: 3 года я прожил в Химках, и 3 года я ходил на электричку. И там вот сейчас запустили диаметры. И каждые там 5-7 минут есть электричка. А там еще был подкол. Если ты не успел к определенной минуте, следующее будет через 20 минут. И тогда точно ты никуда не успел. Вот ты, как и говоришь, можно уже не торопиться.
1: Да. Ты сидишь просто, смотришь. Ну, понятно, что сначала у тебя 5 минут невероятного гнева на себя, на судьбу, на жизнь, на
0: потом
1: электричку.
0: Принятие.
1: Да, а потом 15 минут ты уже в умиротворении просто ждешь следующую электричку. Я какое-то время тоже катался из Немчиновки. Ну, и есть еще сообщение от Дениса. Он рассказывает, а я вообще-то самозанятый, сам себе green flag. Да такой зеленый, что другие тоже хотят себе такой же флаг. Да-да, друзья.
0: Да ладно, Денис, не рассказывай.
1: Я сам себе начал. Начальник и другие. Ага. Был хорошим начальником.
0: Конечно, конечно. Мы знаем эти истории.
1: Денис, кому ты рассказываешь? Мы знаем, что Альбина хороший начальник. Нам сегодня уже не раз писали.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banka.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Пилот, банкир, юрист.
10: Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился.
11: Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего.
12: Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле».
13: С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
17: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
19: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
20: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
21: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
22: Подробности на tixfli.rf.
23: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
24: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: На портале госуслуги внедрят новую опцию. Стало известно, когда в поездах появится интернет. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут установить самозапрет на звонки из-за границы. На портале госуслуги сообщили в Кабмине. Операторы связи уже обязаны маркировать звонки зарубежных номеров, чтобы каждый мог оценить риски. На рынке труда происходит коррекция и оптимизация численности персонала. На 1 апреля количество людей, попавших под сокращение, превысило 100 тысяч. По словам экспертов, число вакансий уменьшилось на 20%, а резюме увеличилось на 34%. Высокоскоростной интернет по планам появится во всех поездах в 2028 году. Однако все будет зависеть от наличия оборудования, сообщили в РЖД. Там отметили, что уже была подписана дорожная карта, которая предусматривает тестирование технологий на «Ласточках» и «Сапсанах». В Кабмине смягчили инициативу о детских симках. Во втором пакете мер по борьбе с мошенниками зафиксировано право родителя сообщать оператору связи о передаче симки ребенку. Таким образом, обязательное информирование, о котором говорили ранее, не потребуется. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам, категория 16+. Американец, который выиграл в лотерею 18 раз, поделился секретом везения. По словам Роберта, он всегда покупал билеты на заправках, когда ехал в машине со своей супругой. Главной удачей в жизни мужчина назвал жену и 40 лет совместной жизни. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Да, это мы. Всем привет, доброе утро, здравствуйте. Какие новости? Какие новости? Американец выиграл в лотерею 18 раз подряд и говорит, я знаю секрет везения. Это моя жена.
4: Она ему подсказывала комбинации? Или он каждый раз ставил на дату? Так, сначала, значит, ставлю дату знакомства, потом дату первого ужина, потом дату знакомства с родителями, потом свадебную дату.
3: Дату рождения жены еще саму, не забыть главное. И все, всегда вот 18 таких дат, видимо, нашлось у него.
4: Моя жена — это математическая комбинация успеха. Я выбирал каждую цифру, связанную с ней, пожалуйста.
3: И как много денег. Денег много — это значит биг, а моя жена, получается, биг-дата. Так еще он говорил, да?
4: Это большие данные, моя жена это большие данные.
3: Большие данные успеха.
4: У нее паспорт, это буквально проходка.
3: Ну и вообще надо не забывать, что покупать лотерейные билеты было их совместным решением.
4: Ну и естественно, потому что мужчина голова, а женщина куда повернула голову, там и купили лотерейные билеты.
0: Красавцы Love Radio пришли.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Я газую, как машина, газую, как квартира. Зиверт и газ, только что в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем.
1: Песня «Аффирмация» была, да. Вот, где бы ты просто перечислял все вещи, которые хотелось бы получить.
0: Как старая была песня раньше. Я сяду в машину, поеду по серпантину. Жанны Фриски, я всегда пел. Я сяду в машину, поеду в квартиру.
1: Я газую, как ДМС, газую, как скидка на шоколад, газую, как и просто все дальше перечисляешь.
0: Я газую, как надбавка северная, 30%.
1: Я газую, как льготная ипотека, газую, как квартира 70 квадратов.
0: Я газую, как 5000 нашел возле подъезда.
1: Какие бы еще вещи вы добавили в песню? Газовать, как кто вы хотели бы?
0: Я газую, как игровой компьютер. Я газую, как ЖКТ, идеально работающий на 100%.
1: Я газую, как чекап всего организма.
0: По-хорошему ДМС, опять-таки.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: Шишлав радио.
1: Естественно, без этого никуда. Но и помимо того, что слушаешь, ты слушаешь, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле.
2: Say what? Билет на концерт Say what?
1: До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал. Его ты легко узнаешь, и это не спецсигнал. Его нужно будет ловить в любой момент в течение дня. Дозваниваешься в эфир первым, сразу после него проходишь финал. Победителя определяем 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» прямо тут.
0: Подробности ищи на нашем сайте и, конечно, в наших социальных сетях. Категория 18+.
3: Реклама.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день. Ждем вас в «Хавейл Регинас». Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Олег Майами, Леша Свик, «Не вспоминай». Три качка встретились в студии, и мы получили вот это. Вот эту работу.
1: «Три качка» — это сиквел фильма «Няньки». Было два качка, теперь три качка.
0: Это адаптация русская. Типа, их будет трое. Три качка и одна кошечка.
1: И сейчас узнаем, что несет нам этот день, что звезды расписали нам на эту среду.
0: Овны. Отличный день для профессиональных достижений.
2: Тельцы.
1: Уделите внимание близким.
0: Все?
1: Нет.
2: Близнецы.
0: Восстановите баланс между личной жизнью и работой.
2: Раки.
1: Побалуйте себя искусством, природой и прогулками. Мне это принесет вам вдохновение.
2: Львы.
0: Звезды советуют посвятить время размышлениям о будущем.
2: Девы.
1: Прислушайтесь к своей интуиции.
2: Весы.
0: День может принести новые знакомства.
2: Скорпионы.
1: Не бойтесь рисковать, это может привести к большим достижениям.
2: Стрельцы.
0: Проведите этот день активно вместе с друзьями.
2: Козероги.
1: Прекрасное время для повышения квалификации.
2: Водолеи.
0: Используйте все свои личностные качества для достижения целей.
2: Рыбы.
1: Смелые решения принесут удачу.
3: Красавцы. Лав Радио.

0: Анотр. Talk to you. Здесь в эфире Love Radio. Вот такое вот название проекта. Анотр. Звучит как будто бы, знаешь, либо какой-то герой древнегреческий, либо что-то для сварки. Применил анотр для плазменной сварки.
1: Идиодор. Да, а это красавцы Love Radio. И вот задумались мы, что современные школьники уже могут выбрать специализацию будущего, которая еще даже не найти ее в списке классических профессий.
0: Я тоже в этом уверен. И пришло время обновить наш профессиональный словарь в игре «Дети в деле».
1: Схема простая. Слушаем описание знакомой работы от ребенка, расшифровываем, что он имел в виду, и забираем подарок.
0: Значит, мессенджер открыт, любой, который вам удобен. Опишите «хочу» или «хочу участвовать». Проще «хочу», это всего 4 буквы. И кто попадет в эфир, мы узнаем уже через минутку.
2: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: What do you mean? Джастин Бибер в эфире Love Radio.
1: Как и не выучивший английский язык, все пытается разобраться.
2: Дети в деле.
0: 9:41 в столице, красавца, с тобой мы продолжаем. И, кстати, Кирилл, ты заметил, что вот если раньше главными технологическими инструментами в работе были компьютер с базовыми функциями и всевозможные к нему симуляторы, то сейчас это нейросети, сенсоры и прочее.
1: Да, безусловно, мир ускорился, заметил. Но база, ты понимаешь, осталась вот в игре «Дети в деле», который мы придумали вместе с национальным проектом «Молодежь и дети». Мы слышим тех, кто не просто наблюдает за переменами, а уже начинает знакомиться с миром профессий.
0: У нас на связи Александр. Саша, привет.
3: Привет, привет, красавцы.
0: Здорово. Ты такой спокойный. Ты что, на мелатонининый?
3: На магне.
0: Все.
1: Все, хорошая профессия, хорошая работа, да, у тебя. Ну что ж, давай мы сейчас тебе поставим какое-то объяснение. Сегодня нам записал варианты свои Петя, записал свое объяснение какой-то профессии. Тебе нужно будет понять по его объяснению, про кого он рассказывает.
0: Готов?
3: Да, конечно.
0: Итак, Саша, слушай Петю Макарова.
4: Это человек, который работает обычно в здании трехэтажном. Он добрый, иногда бывает злой, когда кто-то нарушает закон. Он прививает дисциплину и развивает таланты. Он работает руками, обычно маркером и мелками. И, конечно же, головой.
1: Вау. Обычно в трехэтажном здании.
0: Кого-то наказывает, кто нарушает закон.
1: И развивает таланты. У нас есть вариант ответов, но, может быть, ты что-то предположишь до того, как мы тебе их назовем?
3: Ну, пока очень сложно предположить.
1: Ну вот смотри, есть три варианта. Первый — это учитель, потом библиотекарь и потом дирижер.
3: Ну, я думаю, это все-таки учитель.
0: Мы принимаем твой ответ, давай, Александр.
1: Ты видел много этих трехэтажных зданий, где они работают?
0: Прививают дисциплину и ловят нарушителей закона, а еще работают головой и мелками. Мелками.
1: Ну, конечно, да. Это абсолютно верный ответ. Мы тебя поздравляем, и ты забираешь наш сертификат, и пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития.
0: Александр, наши поздравления.
3: Да, спасибо большое.
0: Ну, а Петя описал классического учителя. Но сегодня эта профессия выходит на новый уровень с применением дополнительной реальности. Сейчас вот появляются специалисты по обучению с использованием VR и AR.
1: Такой педагог сам создает виртуальные миры для уроков, где можно прогуляться по поверхности Марса, заглянуть внутрь работающего двигателя или же провести химический опыт вообще без опасных реактивов.
0: Это просто фантастика. Он использует обучающие симуляции, которые превращают сложную теорию в интерактивный квест. Такая работа для тех, кто хочет сделать учебу по-настоящему захватывающей.
1: Но с такими уроками каждый бы стал круглым отличником. И что самое важное, в проекте «Билет в будущее» школьники могут не только узнать от учителей о современных профессиях, но и реально попробовать себя в каких-то из них. Это бесплатная профориентационная программа, которая поможет понять, какая работа тебе подходит.
0: Родители, загляните на сайт платформы «Билет в будущее». Это был розыгрыш «Дети в деле», «Love Radio» и национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. Все подробности на сайте loveradio.ru.
2: «Дети в деле» в эфире.

0: Мэри и Кулли Рэй, Baby Don't Hurt Me, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, мы продолжаем. Если ты не занимаешься спортом, ты поступаешь неправильно.
1: А конкретно нужно накачивать ваши ягодицы, ведь это секрет здоровья и долголетия. Самые успешные и влиятельные мужчины по всему миру, пишут нам, буквально помешались на тренировках на ягодичные мышцы, качают их по несколько раз в неделю. Ученые говорят, что крепкие ягодицы помогают держать равновесие, снижают нагрузку на поясницу и суставы, напрямую влияют на выносливость и здоровье в старости. По сути, работают как амортизаторы тела.
0: В том числе, если крепкие ягодицы и их сжать, то это дополнительное хватательное получается у тебя средство.
1: Ну, если кто-то, да, будет падать с обрыва в какой-то момент.
0: С скалы, да, руки вот не справились, ноги, есть еще одна часть, которой можно ухватиться и
1: вот
0: выжить.
1: Такой амортизатор, да.
0: Качаем ягодицы. Это нам надо всем.
2: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
15: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
18: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
19: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
20: Ва-банга!
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770.

тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.

0: открытии вкладов с 2027 года станет обязательным указание ИНН. Основные цели – усилить контроль над денежными потоками, отслеживать сомнительные операции и не допускать применения схем уклонения от налогов. Под пристальным наблюдением окажутся счета с годовым оборотом выше 2 миллионов 400 тысяч рублей. По словам экспертов, большое количество мелких операций может вызывать вопросы банкам, но добросовестные сборы на общественные нужды легко объяснить. А вот скрытую предпринимательскую деятельность придется легализовать. Кабмине планирует усложнить использование мошенниками одноразовых сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Для обычных абонентов никаких сложностей не будет. Оператор перестанет взимать плату, если пользователь сообщит об отказе от услуг. Эксперты назвали фразы, которые больше не стоит писать в резюме. Уже не актуальны такие формулировки, как «хочу развиваться и расти вместе с компанией», «командный игрок», «ответственный и исполнительный», «легко обучаюсь новому» и «проактивный специалист». В идеале показывать свой реальный опыт, описывать конкретные ситуации и свою ценность для компании, давать больше фактов. Лав-радио запустила грандиозный проект для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West'а в Стамбуле. До завтрашнего дня лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим в пятницу в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте lavradio.ru и в наших соцсетях. Категория 18+. Еще больше новостей найдешь в группе Лав Радио ВКонтакте. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
1: Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
2: Красавцы Лав Радио с тобой. Для тех, кто прямо сейчас занят своим трудоустройством, вот полезная новость от Гали Ростовой. Какие фразы больше не актуальны в резюме, на них никто не смотрит и вообще считает это водой.
3: Инициативность.
2: Инициативность и ответственность.
3: Есть? Отлично.
2: Ну вот смотри, ответственный исполнитель. Mm-hmm. Хочу развиваться и расти вместе с компанией. Командный игрок. Легко обучаюсь новому. Это тоже уже не считается классным.
3: Готов работать за еду. Всегда актуальная фраза. Очень хорошо ее воспринимаю.
2: И она привлекает внимание и как будто бы шутка.
3: Правда, не тех работодателей.
2: Ну и если ты хочешь серьезную компанию, я думаю, что серьезные люди вряд ли оценят шутку внутри резюме. И, конечно, проактивный специалист также уходит в прошлое. Такое неинтересно работодателю. Что интересно, реальный опыт, какие-то конкретные ситуации и своя ценность. В чем твоя ценность для компании? Больше фактов.
3: Кто ты? Расскажи мне, кто ты?
2: Ты кто? Чей будешь? Чьих будешь?
3: Так и спрашивают, это теперь так проходит? Просто давно не трудоустраивался.
2: Я думаю, лет 200 назад проходило именно так. Сейчас как
3: будто друг. Ты чьих будешь, что хочешь торговать со мною мясом.
2: Сын Симеона.

0: Это Swim и BTS в эфире Love Radio только что. 10 часов и 9 минут в столице. Если вдруг с утра тебе сложно успеть сделать все, в том числе приготовить себе завтрак, новое технологическое решение поможет.
1: Ну, ее назвали капсульной, но вообще это просто омлетожарка. По факту, один из стартапов придумал отдельный аппарат. Вот вы все стояли и думали, зачем мне какой-то тостер? Ведь он может просто жарить хлеб, и все, нет у него больше никакой функции. Пожалуйста, второй такой же гаджет, который только может готовить яйца. Умеет, ну правда, 7 разными способами. Хотите омлет, хотите скрэмбл какой-то, вау, да пожалуйста, сделайте.
0: Классическая глазунья тоже выходит, симпатичный.
1: Значит, отправляем туда яйца, в специальный отсек, выбираем программу, устанавливаем время, то есть можно проснуться от запаха свежего омлета.
0: Не знаю, как будто бы вот запах свежего омлета не так привлекателен, как запах свежего кофе или подгорелого хлеба.
2: Поджаренного.
1: Нет, запах подгорелого хлеба, он, безусловно, тебя пробуждает, но ты думаешь, что все нехорошо.
0: Поджаренного. Ну, а с другой стороны, прикольно, вот у тебя три прибора стоит. Один сразу тостер, который запустился автоматически, один сразу омлетотдел и третий кофемашина.
1: Ну, помнишь, был такой мультфильм «Уоллес и Громит», где его прям автоматически из пластилиновый мультфильм,
0: да,
1: где
0: конечно.
1: Он просыпался, его сразу вынимало из кровати, кровать сразу заправлялась автоматически, его там он по конвейеру ехал за стол, у него уже готовая еда. Мы должны прийти к этому. Просто единственная проблема омлетожарки, все, что она умеет, это вот там внизу сковородочка, и она умеет разбить яйцо. То есть она так, у нее специальное отделение, которое разбивает яйца, яйца падают вниз. Как бы добавить соли, перца,
0: а мы не видели,
1: бекон.
0: Может быть, там дальше высыпается
1: нет,
0: соль.
1: Нет, ничего, там просто нет как будто бы даже дозаторов никаких для этого.
0: Ну тогда, ребят, надо дорабатывать. Пока как бы идея хорошая, да, мы приплюсуем. Как
1: да, так нет, ну погоди, дальше следующий. Там просто он должен выкидывать яйца на конвейер, конвейер везет к отдельному гаджету, который сыпет перец, следующий гаджет кидает туда полоски бекона и так далее, он дыжает.
0: Свежей зеленью туда.
1: А последний гаджет это шредер, он все размалывает и съедается.
0: Это тот
1: закрытый цикл
0: из черепашек-ниндзя, который...
3: Красавцы Love Radio пришли.

0: Сера и Миша Миллер, Don't Leave Kylie в эфире Love Radio. И, кстати, я подумал, что учителя в наше время могут быть прекрасными переводчиками с подросткового языка для всех родителей. Потому как в школах стали запрещать ряд мемов. Ну, например, вот это вот 6-7, то, что пришло к нам из-за границы, запрещено. Черемша почему-то тоже под вопросом. И шутки про СССР.
1: Я думаю, немножечко утомили просто учителей, потому что это шутки формата «я повторю это столько раз, что тебя либо это выбесит до смерти, либо ты присоединишься и просто будешь от безысходности хохотать».
0: А черемша-то что сделал? Как там шутка с черемшой используется?
1: Просто говоришь «черемша».
0: И все.
1: Тихо, не спеша, черемша, и хохочешь, и картинку показываешь.
0: Реально, тихо, не спеша, черемша.
1: Ну да, все. Ну ты что, не смотрел советские интервью? Тихо, не спеша, что надо делать. Размерен.
0: Черемша. Я понял.
1: Мы, кстати, с тобой на сколько задач сейчас наговорили? Я просто смотрю, кто будет говорить запрещенные слова. Тут получает лист с 67 заданиями. Мы вернемся через пару дней. У нас домашки что-то много.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
5: Сипна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Сипна торт Наполеон со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Сипна. Свое, родное, свежее.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Уралпрофиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Уралпрофиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Ян в эфире Love Radio. Прямо сейчас, красавцы, с тобой. Мы продолжаем. Доброе утро еще разочек каждому.
1: Историю еще одного легендарного хита совсем скоро расскажем вам. Сегодня будем слушать Стинга и его Desert Rose и разбираться, как же появилась эта песня и почему мы ее так сильно любим.
0: Почему же этот цветок пустыни так много людей смог вдохновить на новые свершения, в том числе и музыкальные? Ведь Стинг действительно повлиял на огромное количество артистов. Через пару минут узнаем все подробности.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган при Гиннес Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: эфире Love Radio.
1: Держите, пожалуйста, прямо сейчас
0: дадим
1: еще. Из этого легкого латиноамериканского мотива переместимся куда-то на Ближний Восток.
0: Дадим пустынного настроения в нашей рубрике.
2: Love Story.
1: Мне снится дождь. Мне снятся сады посреди песков пустыни. Именно с этой строчки начинается одна из самых необычных песен легендарного артиста Sting. Desert Rose. Не путать с Desert, потому что тогда бы она была десертная. Мужчина видит во сне дождь, видит сады там, где их не может быть. И вся Desert Rose про это, про жажду того, чего рядом нет.
0: Sting мог записать эту песню один, но сразу понял, западный вокал не вытянет ту пустынную тоску, которую он слышал у себя в голове. И позвал алжирца Шеб Мами, звезду восточной поп-музыки, носителя древней традиции арабского пения.
1: Мами спел свою партию. Sting не понимал, конечно же, ни слова, он просто доверился интонации. Позже, когда ему перевели текст, оказалось, что Мами пел ровно о том же, о тоске, о томлении, о недосягаемом. Сам Sting описал это так. Его фразы наложились на мелодию, как «всадник в седло».
0: Премьера песни состоялась в 99-м году. Тогда взрослому артисту вроде Стинга было почти невозможно попасть в эфир. Эфиры были заняты подростковым попом. Desert Rose вышла в сентябре и... ничего. Тишина.
1: Подключился менеджер Стинга, посмотрел клип и заметил одну такую маленькую деталь в виде новенького Jaguar S-Type. Там именно на нем везли Стинга в пустыне. Машина в кадре смотрится как из рекламы. Тогда менеджер пошел в рекламное агентство Jaguar и предложил необычную сделку. Использовать песню бесплатно, при условии, что реклама будет выглядеть как продолжение клипа.
0: Jaguar согласился и вложил в ротацию ролика огромные деньги. Это был один из первых случаев, когда современный хит раскручивался через автомобильную рекламу, а не наоборот. Люди слышали песню в ролике, искали ее, покупали альбом. К августу 2000-го Desert Rose вошла в американский топ-10.
1: Если включить Desert Rose сегодня, она все еще звучит современно. Медленный ритм, арабские мелизмы, скрипка Лили Хайден и голос Стинга создают атмосферу, которая работает почти гипнотически.

0: Ну, красотища же, красотища. Это Sting и Desert Rose в рамках нашей рубрики Love Story. Сегодня мы узнали больше про эту работу.
1: Узнали, что она как минимум desert, запомним, не desert. Всегда не путайте никогда слово пустыня и десерт. Ну а сегодня мы обсуждали, кстати, с вами про зеленые флаги. В работе общались, когда, по какому признаку ты точно поймешь, что нужно устраиваться на эту работу. Макс Фабиан вылетает в нашу студию, давай у тебя мы спросим, какие есть для тебя зеленые флаги у работодателя?
0: Ну вот, давай, вот по какому признаку? Сейчас понятно, ты сидишь в идеальных условиях, но представим, что у тебя нет лав-радио, и вот тебе нужно устроиться куда-то. Что для тебя станет зеленым светом? Ты такой, о, точно, сюда надо мне идти.
2: Ну, знаете, как вариант, это то, что компания открыта к инициативе сотрудника. Вот так вот, к творческой инициативе. Когда они рассматривают проекты, которые ты можешь принести, пропичить, как сегодня говорят, и такие, ну почему бы и нет? Ладно, там не с первого раза, может быть, но они, в принципе, эту инициативу рассматривают, и, ну, как бы это же... Это все может быть полезно.
1: Ну, хорошо, что творческую инициативу, ну, не то, что ты хотел изменить. У меня такая инициатива, давайте, короче, не с 9, с 12 буду приходить.
2: Да, ну,
1: есть моя, не совсем творческая.
0: Так с 11 уже приходит.
2: Куда уже лучше.
1: Пропичил, видимо. Вы что, Макс начинал работать с 7 утра.
0: Раньше утреннее шоу до 10 было.
1: Пичил, да, и все перешло.
0: Ну ладно, мы поняли. У творческих инициатив. То, что тебя могло бы вдохновить и дать возможность личностного роста благодаря интересу компании.
2: Именно те вещи, которые мне дадут желание родить за компанию, а не просто за себя и за свой кошелек.
0: То есть ты принес инициативу, компания ее одобрила, и ты делаешь это для себя и для компании.
2: Да, мы разделяем ценности совместно.
1: Пойдемте пародеем немножко. Мне так нравятся слова, которые не так часто всплывают в наших умах. Ну, дуже-друже, пародеем.
0: Ну, будем. Макс Фабиан дальше с вами. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Мы, красавцы Love Radio. Прощаемся до завтра.
1: До 7 часов утра. Всем классного, жаркого дня. Пока-пока.
0: Ну, может, пропичем и с 8 начнем. Кто его знает.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
14: Ольга Зарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
0: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
2: Условия по кредитам могут ужесточиться. Группа BTS попала в список икон Книги рекордов Гиннесса. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доля проблемных активов банков превысила 10%. В системе накопилось много кредитов, которые либо плохо обслуживаются, либо требуют реструктуризации, либо могут стать проблемой при ухудшении экономической ситуации, отметили эксперты рынка. По их словам, не исключено, что условия кредитования станут жестче. Финорганизации будут вести осторожную политику, внимательнее оценивать заемщиков, чаще отказывать, требовать больший первоначальный взнос, сильнее учитывать долговую нагрузку и закладывать риски в ставки. Россиянам стали реже отказывать в автокредитах. Банки одобрили на 8% больше заявок за год. В то же время доля отказов остается на довольно высоком уровне, свыше 75%. В условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки не хотят рисковать. Звезда «Очень странных дел» окончила универ. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Во втором сезоне «Мистера и миссис Смит» отметится Франческа Скорсезе. Дочке известного режиссера досталась роль Джейн Смит в одной из шпионских пар наряду с Марком Эйдельштейном и Талией Райдер. Детали сюжета пока держатся в секрете, как и дата выхода продолжения сериала. Группа BTS была включена в список икон Книги рекордов Гиннесса этого года. На официальном сайте справочника указана цитата: «Музыканты не только открыли миру кей-поп, но и вошли в историю благодаря своей многожанровой музыке, затрагивающей такие темы, как ментальное здоровье, одиночество и взросление». Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других событиях узнаешь чуть позже.
3: Безумно радостно как за BTS, так и за всех поклонников армии.

0: и победителей Евровидения 2026 от Болгарии. Дару можно поздравить, ну и, конечно же, отправиться дальше за следующими хитами.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А они, эти хиты, совершенно точно будут, но прежде я всех поприветствую, друзья. Большой-пребольшой салют. Привет всем, кто с нами, всем, кто слушает любовь здесь, на волнах Love Radio. На конце этого часа я, Макс Фабиан, тебе поставлю много хороших работ. Допустим, Азизам, вот это ширно. Чуть раньше здесь Оффенбах, Miles Away. Совсем скоро антидота от Five Star Family. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в мае средства для мытья посуды. Капля Вокс 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
4: Jetour Silver, Магнитогорск.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
6: «Лав-Радио».

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
3: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
3: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
3: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
4: Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: Самое густо сту. Альфа Ману Чао здесь на волнах Лав Радио. А мы на пьяче. Ну, танцуется же. Очень хочется восьмерку бедрами исполнить так, чтобы все услышали. Спасибо, говорим этим артистам за настроение.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ну, а также не забываем, что в нашем эфире проходит проект Love and Life, в котором мы вручим победителю уже послезавтра в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» билет на Канье Уэста, на его шикарный, просто нереальное шоу в Стамбуле. Кстати говоря, 30 мая все это дело пройдет. Что тебе нужно сделать, чтобы попасть в шорт-лист финалистов? Слушать наш эфир внимательно в течение сегодняшнего дня, в течение завтрашнего дня тоже, и ждать, когда прозвучит специальный сигнал. Ты его точно определишь и отделишь от всех остальных треков. И, конечно же, нужно будет сразу после этого дозвониться в нашу студию по номеру 8495-956-106-6, получить памятный подарок от нас и место в большом финале, а еще очень-очень много эмоций, которые тебе, возможно, пригодятся для того, чтобы просто кричать и радоваться на стадионе в Стамбуле. Почему бы и нет? Так что жди сегодня проект Love and Life. Абсолютно точно случится все. Но до конца часа случится работа EXO, Jonas Brothers, Karol G. Будет DJ Smash, Bambi, Ed Sheeran, Azizam.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
10: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
11: Подробности на tixfree.rf.
12: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Главное не сдаваться, победа любит терпение, но еще хорошую музыку, конечно же. На старте этого часа Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Дальше послушаем By Indie, Cho и Moto Shade. Ну, я, Макс Фабин, получаю удовольствие вместе с

0: Держись за меня и придерживайся моего курса, любимая, поет Александра Кавасов под аранжировку Кайго здесь на волнах Love Radio. Ну да, мужчина получается голова, а женщина шея. Вроде так.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, вместе в одном направлении смотреть, это очень, конечно, хорошо. Также и мы с тобой смотрим. В ближайшие 40 минут нашего эфира будет Эдди Свимс, Мистер Нонидол.

0: Cosa siamo scora, Leoni? Calm score, stay. Слушай Лав Радио и открывай саундтреки настоящей любви.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь. Лайф живой. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
7: Лаврадио.

0: Stick With You от Tomorrow Together. Здесь в эфире Love Radio. Все пытался я эти пару минут определить, на каком же языке или на каких языках поют эти парни, но кроме английского ничего больше не обнаружил, хотя оно есть.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Зато мы совсем скоро обнаружим победителя проекта Love and Life, которому подарим билет на концерт Kanye West, на супершоу Kanye West в Стамбуле, которое состоится 30 мая этого года. Ну а 22 числа мы разыграем этот билет. Что тебе нужно сделать для того, чтобы попасть в шорт-лист финалистов? Слушайте эфир Love Radio внимательно в течение всего дня и ловить специальный сигнал, который ты абсолютно точно узнаешь, и после него быстренько набрать номер 84959561066, получить наш памятный подарок и возможность попасть на концерт легенды. Так что жди суперсигнал. Ну а пока что мы ждем пиццу Доус ночи напролет и до конца часа Терри Свимс Mr. None It All.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Премьера. Лав радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Новинки музыкальной индустрии, суперхиты, ну и, конечно же, те треки, которые мы всегда рады слышать в этом часе. В Москве ровно 13, Тейм Импала, Джини, Дракула на старте.

0: Hello, на волнах Love Radio. Прямо сейчас Эбен радует нас своей танцевальной работой в 13.18 по столичному. Дальше, думаю, будет не меньше динамики, поэтому погнали. Посмотрим, какие треки нас ждут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не только посмотрим, послушаем, но еще и отметим для себя, что стоит остаться здесь на любимой волне для того, чтобы эти эмоции и эти инсайты, которые мы получим от прослушивания трека, все-таки укрепились в нашей жизни. Yearbooks Graceland до конца часа. Чуть раньше Бервульф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Ну и совсем скоро Коста Лакоста, календарь.
3: Наверное, ты была права. Новые раны, хотя я не выберу.
0: Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: От Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
6: Jetour Silver, Магнитогорск.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» — все нужное в нем.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 14 метров в секунду. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
4: Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Архитектор.
7: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
13: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
14: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
16: Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do.
17: Love Radio.

0: слушаешь музыку. Ты слушаешь Love Radio.
1: Время не стоит на месте. Уже совсем скоро новый час наступит. Но ближайшие 9 минут проведем вместе с Тиесто, Mabel, God is a Dancer. Дальше Gearbox, Graceland.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Шаман.
8: Это любовь.
7: Стас Михайлов.
9: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
3: Я люблю тебя.
0: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: В человеке должно быть все прекрасно, и мысли, и поступки, ну и, конечно же, его плейлист. С этим мы поможем тебе прямо сейчас. Алекс Уоррен, Fever Dream, дальше TTO Come Along, ну я, Макс Фабиан, тоже с тобой, ну а вместе мы на волне.

0: дискотека «Авария» здесь на волнах Love Radio с очень атмосферным треком «Кукла». Это их собственный ремикс 26-го года, 14:20 в столице. Дальше будут треки не менее атмосферные.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В этом я абсолютно точно уверен и могу тебя заверить, что оставаться с нами — это лучший выбор на этот час. До конца послушаем Creepin, это Metro Boomin, 21 Savage и The Weeknd. Чуть раньше здесь Мари Краймбрери, давай не ждать. Ну и через несколько минут Богдан Медведев, Broken Heart. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе.
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование

0: для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Тревора Дэниела «In the Morning». Работа очень красивая, динамичная, действительно танцевальная. Думаю, что дальше таких ритмов будет не меньше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Даже больше, как и твоих эмоций в проекте Love and Life. Напоминаю, что в понедельник мы его запустили, и всю эту неделю, все эти будни, мы будем собирать шорт-лист финалистов, которые 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» попытают удачу и попытаются выиграть билет на концерт, на супер-шоу Kanye West в Стамбуле, которое пройдет 30 мая там же. Так вот, чтобы попасть в шорт-лист, тебе нужно просто внимательно слушать Love Radio, искать наш специальный сигнал, который ты абсолютно точно узнаешь, и сразу после него дозвониться в нашу студию по номеру 84959561066, гарантированно получить подарок и место в большом финале. Так что жди специальный сигнал. Ну а пока что Metro Boomin, 21 Savage, The Weeknd, Creepin, Somber Home Record, и в финале часа Моя Мишель «Иногда».
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Не бывает верного пути, бывает путь, который ты выбираешь сам, и бывает плейлист, который мы тебе дарим. Offenbach, Miles Away, прямо сейчас. Дальше бери Swim, Alec Portugal, The Man, Ziva, Dive into the Ocean. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час на волнах.

0: можно сказать, летняя танцевальная работа в 15.20 по столичному. Таким же настроением мы отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Продвигаемся по нашему плейлисту и не забываем, что проект Love and Life в самом разгаре и, возможно, в этом часе ты услышишь тот самый сигнал, после которого тебе нужно будет дозвониться в прямой эфир по номеру 8495-956-106-6. Лови сигнал, не знаю, может быть он случится, может быть не случится. Зато знаю точно, что до конца часа New Religion от BBRX и Fateless с нами. Чуть раньше Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Ларин Пам-Пам. И совсем скоро Каблук от Люси Чеботиной.
2: Лучше я останусь среди своих подруг. Ты думал, буду...
0: Это Лав Радио, дальше больше саундтреков твоей любви.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозавры! Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
8: Jetour Silver, Магнитогорск.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
12: «Лав Радио». Love Radio. Саундтрек твоей любви.
13: Love Radio. Radio.

0: Так звучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
0: Love and Life для влюбленных
1: в музыку и путешествия.
2: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
8: «Лав Радио».

0: New Religion, это Bibi Rexha, Faithless, танцует наше настроение здесь на волнах Love Radio в 15.42. Ну и мне очень кажется, что пришло время отправиться в проект.
1: Love and Life.

0: этот самый билет. И прямо сейчас у меня Наташа из Иваново на линии. Наташ, привет.
1: Привет, привет.
0: Как дела, как настроение?
1: Ой, настроение отличное. Оно значительно улучшилось, когда я до вас дозвонилась.
0: Прекрасно. У нас практически проект невест, из города невест, потому что у нас есть уже участница Анастасия из Иваново, и вот теперь ты. Рассказывай, как у вас там в Иваново-то дела? Что у вас там хорошего? Солнце? Невесты ходят?
1: Очень жарко. Ходят. Все в юбках, в шортиках.
0: Ай, хорошо. Ай, хорошо. Нравится. Люблю я все-таки лето. Ну, хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к творчеству Канье Уэста?
1: К моему стыду я была как-то незнакома, но в понедельник решила в этот пробел у себя закрыть.
0: И с Канье Уэстом ты тоже не знакома, да?
1: Да, и оказывается, я многие песни-то его знала. Ну, достаточно мне из последних вот Stronger нравится, прям вообще шикарнейшая композиция. Я даже не знала, что это он.
0: Согласен. А слышала и переработку на «Седую ночь». Типа да. Вот это тоже вдохновляет,
1: да.
0: Как-то, да?
1: Да, прикольно.
0: Мне кажется, Юр Шатунов бы очень сильно разозлился на Канье Уэста. Но ладно, не будем об этом, будем о том, что ты участник большого финала, который состоится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Я тебя с этим поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: А еще вручаю наш фирменный плед, которым ты сможешь укрываться в какие-нибудь дождливые и не очень теплые вечера и вспоминать о том, что ты когда-то, возможно, даже победила в проекте Love and Life. Но сегодня ты 100% победитель.
1: Отлично.
0: Шикарно. Я желаю тебе удачи. Я слушаю утреннее шоу «Красавцы Love Radio» в пятницу особенно, потому что ребята будут с утра звонить человеку, номер которого выдаст рандомайзер. Окей?
1: Хорошо.
0: Желаю тебе крутого дня. И, конечно, пока изучай Канье Уэст и его репертуар, мы же отправимся прямо сейчас дальше по нашему плейлисту. Канье Уэст и Дюль, Flagship Lights, прямо сейчас дальше Holiday Boy «Ты не хотела». Love and Life.

0: то не хотела, то захотела. Вот не поймешь этих девушек, особенно героинь треков разных известных артистов. Например, Holiday Boy сейчас про одну из таких поет. «Ты не хотела», 15.50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а мы же хотим с тобой отправиться в новый музыкальный час. Но в ближайшие 10 минут с нами не менее интересные хиты. Duke Dumont, Ocean Drive. Прямо сейчас дальше Everything But The Girl Missing в ремиксе Тодда Терри. Ну, а я, Макс Фабиан, на этом завершаю свой эфир. Прощаюсь до завтра. Услышимся, увидимся сразу после утренних красавцев. Классной тебе музыки, жары, ну и хорошего настроения. Все, пока.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят. Названа самая токсичная рабочая фраза. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россия вслед за Китаем продлит безвизовый режим на 2027 год, об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомню, туристы из обеих стран могут посещать партнерские государства свободно до 30 дней для деловых поездок, туризма, визитов к родственникам и друзьям, обмена или транзита. Изначально планировалось, что взаимные режимы будут действовать до 14 сентября, однако стороны приняли решение о продлении. Новая волна закрытий фэшн-магазинов пройдет по России уже до конца года, передает ТАСС. Причины – рост издержек, неопределенность спроса на фоне подорожания и его перераспределение в пользу маркетплейсов. По итогам первого квартала года почти 50% фэшн-арендаторов перестали снимать помещения для торговли одеждой. Врачи рассказали, как защититься от теплового удара в жару. Так важно регулярно восполнять потерю жидкости, выпивая до 2 литров воды, носить удобную одежду из натуральных тканей светлого цвета и не пренебрегать головным убором. Помимо этого, специалисты рекомендуют отказаться от интенсивных физических активностей даже в охлажденном помещении. Фраза «нам нужно поговорить» парализует трудовой процесс. HR-эксперты признались, что подобные выражения от руководства без пояснений увеличивают уровень тревожности персонала и негативно влияют на их желание работать. Не зная темы предстоящей встречи, сотрудник закономерно ожидает критики, штрафов или увольнения. Психологи назвали тренд социальных сетей «мэксин». По сути, это когда человек пытается прокачать до максимума буквально все сферы своей жизни. Внешность, продуктивность, карьеру, сон и даже от работы ждет не только зарплату, но и полноценную самореализацию. Специалисты предупреждают, что такой красивый лайфстайл-контент приводит к обычному выгоранию. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: И снова здравствуйте, говорю я вам, Александр Ушаков занял место за пультом. Всем огромный привет, друзья, и впереди нас ждут 4 часа замечательной музыки. Эти 4 часа я проведу с вами, но на старте этого часа Алекс Гаудино, Crystal Waters и мой любимый трек Destination Calabria.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Был не твой, был не чей. Мне кажется, в жизни каждого человека бывает такой период, о котором только что рассказал Андрей Звонки в своем классическом хите под названием «Дежавю». А какие еще треки прозвучат в течение ближайших 40 минут, я расскажу тебе прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В финале часа Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд «Силуэт».
2: Держи меня, словно твои руки прослеты.
0: Чуть ранее Дима Билан и Анна Асти «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Ну а сразу после рекламы Леони и Каллум Скотт «Stay».
2: Stay for a minute, stay for the pain.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию! Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
4: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый

0: уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Snoop Dogg и трек Wiggle, весьма популярный, весьма знаменитый только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о финале этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но перед этим я напомню тебе про наш суперпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал. Ты его легко, конечно же, узнаешь, как обычно, дозваниваясь в эфир первым сразу после него, после спецсигнала, и выходи в финал, который состоится 22 мая уже в эту пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Обязательно чекай, категория 18+. Ну а этот час мы будем завершать в компании «Анотра» сразу после рекламы «Talk to you». Далее будут Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль «Силуэт». Ну а точку в часе поставим работой «Hello» от диджея Эбена.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Подробности на tixfly.rf.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Из России в Китай запустят поезда. Опубликован список самых востребованных артистов нашей страны. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В РЖД планируют запуск пассажирских поездов в Китай. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, вероятно, составы будут отправляться из Иркутска. Отмечается, что Поднебесная входит в топ направлений, популярных у граждан нашей страны, причем не только для пляжного отдыха на Хайнане, но и экскурсионного в Пекине или Шанхае. В Минтрансе рассказали о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь на борт можно брать с собой обычные батареи до 100 вольт для смартфонов, для более тяжелых аккумуляторов. Нужно получить разрешение от авиакомпании. Гаджеты мощностью свыше 160 провозить запрещено. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортовой розетки или USB-порта в кресле, использовать его для питания других устройств, а также включать во время полета. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей, в частности запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Звезда «Дневников вампира» наслаждается романтикой итальянского побережья с невестой. Оцени форму актера на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Названные звезды, которых чаще других хотят слышать россияне на своих праздниках. Как узнала «Комсомольская правда», в топ-рейтинга вошли Сергей Жуков и Григорий Лепс. Среди женщин лидируют Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева, так как сейчас большой интерес к песням в эстрадном народном жанре. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях мира расскажу тебе ровно через час. Оставайся с нами. Прекрасного тебе вечера.
3: Продолжаем наслаждаться любимой музыкой. На волнах Love Radio совсем скоро в твоих динамиках Зейн Малик, Дуа Липа, Эл-Джей и Эра Эстрофи, а также Лана Дел Рей. Но на старте часа Валан Рокт напомнит о себе треком Vertigo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем

0: Милхи в эфире Love Radio с треком Just The Way You Are. Мы только что отметились, ну а далее мы узнаем, какие еще работы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа Алекс Уоррен напомнит о себе работой FIVA Dream. Чуть ранее мы услышим Джакса Джонса и Каллума Скотта «Whistle». Ну а сразу после рекламы Брюкс XTN «Pay to Exist». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.

0: Город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: JetTour Silver, Магнитогорск.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: The time is now.
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
4: Реклама.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Архитектор.
7: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.

0: Песнатес Драйв. Зеленый лог 53.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: Лав Радио.

0: Ольга Серябкина и трек «Бывшие» на волнах Love Radio. Он только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Правда, перед тем, как назвать тебе треки, я в очередной раз напомню, что мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле до четверга. На этой неделе лови, до четверга включительно, разумеется. На этой неделе лови в эфире спецсигнал, легко его можно узнать, я уверен, ты с этим справишься. Дозванивайся в эфир сразу же после того, как его услышишь, будь первым. И выходи в финал, который мы проведем 22 мая, то есть уже в эту пятницу, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Категория 18+, дерзай! Ну а мы ставим точку в этом часе работой «Феникс» от Marshmallow и «Portugal The Man». Ну а далее будет «Five to Family» вместе мы.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
17: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и
2: повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
19: Столько условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
21: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Ау Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
23: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
24: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
25: Тиксфли.

0: Много музыки. Много
1: музыки. Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Власти одобрили новые правила сверхурочной работы. Love Radio разыгрывает билет на концерт Kanye West. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совфеди одобрили закон о новых правилах сверхурочной работы. Как пишет Москва-24, теперь лимит труда больше нормы увеличится со 120 до 240 часов, но только если это прописано в коллективном договоре или соглашении. Также изменится порядок оплаты. Если сотрудник захочет, переработку можно будет компенсировать не деньгами, а дополнительными выходными. Мера вступит в силу 1 сентября. Сервис посадки на самолет по биометрии на международных рейсах будет запущен позже, выяснил ТАСС. Ранее сообщалось, что россияне получат возможность проходить набор через систему опознавания лица в Шереметьево и Пулково с 1 июня. Пока мера коснется только авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Снижение курса доллара к рублю повлияло на стоимость туров за рубеж незначительно. Путевка в Турцию опустилась в цене менее чем на 10%, передает ТАСС. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы писали, что путешествия к морю достигли по стоимости уровня 2020 года. Так, за пятидневный отдых в Анталии с перелетом и завтраком якобы можно отдать всего 40 тысяч рублей. Слушатель Love Radio сможет побывать на концерте Kanye West. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире и дозванивайся нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Love Radio и в наших соцсетях. Возрастное ограничение 18+. Женщина впервые выиграла один из самых жестоких ультрамарафонов мира. Американка пробежала более 400 километров через горы и пустыню чуть больше, чем за 2 дня. За все это время она спала всего 19 минут, а ела в основном картофельное пюре. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Импала и Дженни Бонс, Кнопка и Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан совсем скоро появятся в твоих динамиках, но на старте часа Мадонна и Сабрина Карпентер расскажут свою историю под названием Bring Your Love. Александр Ушаков за пультом. Всем огромный привет!

0: На нас в эфире Love Radio, где далее другие работы часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В его финале диджей Секато и Минелли Yesterday. Чуть ранее себе напомнит Эд Ширан Bad Habits. Ну а сразу после рекламы дуэт Оффенбах Miles Away. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов. От 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58-11-58.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20-66-66.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Лав Радио года.
4: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт Наполеон со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорск.

0: Eilish, Birds of Feather в эфире Love Radio, где далее давай узнаем, какой трек проиграет в финале часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И я обязательно тебе об этом расскажу сразу после, как напомню, что мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, легко его можно будет узнать. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал, который пройдет 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Ну а в финале этого часа мы подружимся с Паскалем Летублоном, французским диджеем, который представит нам трек «Friendships».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте Лада.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Летняя коллекция. Уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Раскрыта схема обмана через приложение для знакомств. В Подмосковье обновился образовательный рекорд. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники обманывают россиян на сайтах знакомств с помощью ИИ. Как выяснила газета РУ, за привлекательными женскими профилями в дейтинг-приложениях часто скрываются аферисты, которые через нейросети мгновенно генерируют фото, записывают видеосообщения и круглосуточно ведут эмоциональный вовлеченный диалог. Такие системы способны одновременно поддерживать общение с десятками людей и воздействовать на психологические особенности собеседников, привлекая их к компульсивным дорогим подаркам или просто переводам крупных сумм. Проект «Московское долголетие» открыл новый летний сезон для горожан старшего поколения, сообщила заммэр Анастасия Ракова. В программу вошли экскурсии, речные прогулки, автобусные туры, зарядки на свежем воздухе и занятия водными видами спорта. Главной новинкой сезона станет лесотерапия – прогулки по природным маршрутам столицы с элементами японской практики восстановления. Участники также смогут заняться сапсерфингом, каякингом и рафтингом, а зарядки долголетия пройдут во всех округах Москвы. Московская область обновила рекорд по числу дипломов Всероссийской олимпиады школьников. В этом году регион завоевал почти 600 наград заключительного этапа соревнований. Из 1115 участников, представлявших Подмосковье, более половины стали победителями и призерами. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что за последние 7 лет количество дипломов области выросло более чем в 7 раз. Значительный вклад традиционно вносят 3 образовательных кластера, сформированных на базе гимназий имени Примакова, физтехлицея и технолицея имени Долгих. Успехов достигают также школы-флагманы в каждом округе. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
3: Ну что ж, это были все новости на сегодня. Скажем всем причастным огромное спасибо за ваш труд и продолжим наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро Юли Зиверт, Dave and Thames by India X Chomot. Но на старте часа Bieber X и Faithless New Religion.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Между нами любовь, говорит команда Серебро. Прямо сейчас в эфире Love Radio и несколько треков, о которых я расскажу прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В финале часа встретимся с Коста Лакоста. А ты говоришь.
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: Чуть ранее трек Stay от Леони и Калуму Скотта. Ну а сразу после рекламы Егор Крид и Артик Асти и Карма. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
10: Wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
0: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
3: Реклама.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И буквально через несколько минут в твоих динамиках появится команда Guys of Brothers с работой Fiesta, которые поставят точку в этом часе. Я же напомню, что уже завтра четверг, а это значит, что случится вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И в гостях у меня окажутся звезды КВН и телешоу. Кто именно? Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко придут ко мне завтра, чтобы мы как следует с ними пообщались и поговорили про юмор. Поэтому, если не хочешь ничего пропустить, будь со мной с 5 до 8 вечера вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Я же, Александр Ушаков, на этом прощаюсь. С тобой до завтра и всем желаю отличного завершения дня. Пока-пока.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
14: Подробности на tixfree.rf.
15: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
16: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
17: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
20: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
21: Я люблю тебя.
20: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Этот час, как всегда, начнем с танцевального мешап-микса Love Power от DJ Light. У микрофона с этой минуты Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мешап-проекте Love Power.
1: Прямо сейчас все самые горячие треки

0: 20 минут. Mashup Mix Love Power от DJ Light в эфире Love Radio. Стартуем мы, как всегда, с понедельника по четверг в 20.00 по Москве с порцией танцевальных хитов. И продолжим этот час в компании оригинальных. Beowulf, Phoenix, Fastboy, Clack Clack, Bone Again, Мод Мурашками. И не только они будут здесь после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: слышишь? The time is now. Laugh and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Laugh and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая
0: занимай свое место в финале.

0: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Сафира и Салон Уокер, Гуару Кон Рон. И если вы, как и я, не знаете испанский, то могли бы подумать, что в названии говорится что-то о сердце, которое любит, например. Но все гораздо проще. Речь тут о крепких напитках, дословно гуару и ром, которые, видимо, в сочетании дают какой-то удивительный эффект. Ну а где эти вещи, там и глубокие размышления о любви, влюбленности и обо всем, что с этим связано. Я, конечно, напомню, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, да, а вот музыку можно усваивать в неограниченных количествах, чем далее и займемся.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа здесь будут самые разнообразные хиты из музыкального прошлого. Отметятся Нелли Фуртадо, Сейд Райт, Джиган от Кьясти Нилетто, Худи и сразу после короткой паузы Yearbooks Graceland. Ну а в новом часе еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Эпоха музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Биберекса, Бруно Марс, дискотека «Авария», Пегги Гу. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

0: Baby Rexha, Self Control, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим разнообразием саундтреков твоей любви проведем и следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу отметится Леди Гага, Glamrose Life. Сабрина Карпентер и Мадонна, Bring Your Love. И после небольшой паузы «Медуза» Генри Камомилл «Don't Wanna Go Home». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
3: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
3: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
3: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
3: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Мистер и миссис Смит с отсылкой к одноименному фильму, которому уже 21 год. Это Егор Крид и Нюша в эфире Love Radio, где далее прервемся на короткую, но приятную информацию и продолжим дела музыкальные.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Я напомню, что в эфире Love Radio проходит спецпроект «Главный приз», в котором билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до завтрашнего дня включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после сигнала и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну а через мгновение здесь будут Леди Гага, Glamorous Life, Бритни Спирс, Overprotected и NSYNC It's Gonna Be Me из музыкального прошлого.
2: Love Radio. Love Radio.

0: И...
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
3: Gayasos Brothers, Dominic Fike, Lyric, Zayn, Ray. В этой компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Offenbach, Miles Away. Ты слушаешь Love Radio. У микрофона Максим Абдулин.

0: Я, ты и море, Гаязов с Brothers, только что в эфире по Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 минут Марк Дэн и Джованни Ричи «Let Me Die». Там же недалеко Prox XTN «Pay to Exist». И после небольшой паузы Бибер Экс и Фейтлесс, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: Футуристическая драма Артема Качера «Одинокая луна» только что в эфире Love Radio. И здесь же впереди другие самые разнообразные любовные истории. И не только. Ну а вернемся к ним после небольшой информации.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio продолжается спецпроект «Главный приз», в котором это билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до завтрашнего дня включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал проекта. Победителя мы определим уже послезавтра в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну и далее до конца этого часа Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait, Beyonce, Halo, через мгновение и больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час ночи.
2: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в ближайшие 20 минут этого часа. Люся Чеботина, Сони Фадера, One Republic, на старте Си, Катой Минелли, Естеде.

0: Солнце Монако, Люся Чеботина в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 минут No TR, Talk to You. Kid Pantheras, Zara Larsson, Stateside. Эми Пала, Дженни Дракула через 3 минуты. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Так звучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
1: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
2: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
1: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
0: Love and Life для влюбленных
1: в музыку и путешествия.
2: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: «Шелк», Ваня Дмитриенко в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Далее вернемся к делам музыкальным. Ну а пока я напомню, что в эфире «Лав Радио» продолжается грандиозный проект для влюбленных в музыку и путешествия, в рамках которого мы разыгрываем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До завтрашнего дня включительно лови в эфире спецсигнал, дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал проекта. Ну а победителя мы определим уже в эту пятницу в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну и далее до финала этого часа Pink Try, NOTR Talk To You, Dua Lipa, Blow Your Mind. И в новом часе еще больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами.
1: Love Radio.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь, лайф живой.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: меньше минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных
2: в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: ваши минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: слышишь? The time is now. Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
2: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
0: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
2: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
0: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
2: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
1: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
0: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.